слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Mail номер FS 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Ставка.

0: Вы слушаете радиоканал DFM Воронеж. СМИ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ-36-00616 от 11 мая 2022 года. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: На календаре 3 мая, воскресенье. Днем в Воронеже будет 15 градусов тепла, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Давление в норме. Ближайшей ночью плюс 6, пасмурно.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Телефон рекламной службы Радио DFM в Воронеже. 239-88-42.

0: DFM Воронеж. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» СРК «Дон». На календаре 3 мая, воскресенье, днем в Воронеже будет 15 градусов тепла, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Давление в норме. Ближайшей ночью +6, пасмурно.

0: стартуют продажи новой очереди квартир в четырехэтажных кирпичных домах. Новый дизайн, проверенное качество. Село Ямное. ООО «Специализированный застройщик СРК Дон». Телефон 251-66-66. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио Ди ФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Телефон рекламной службы Радио Ди ФМ в Воронеже. 239-88-42.

что лапицы гласной, настоящей и большой. Много сыра, много мяса, видно, повар был крутой. Хочешь вкусно развлекаться, вам не нужно сомневаться. Когда

0: вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
5: Бабаюпик. Красиво придумали.
4: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей

0: ZFM Воронеж. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: На календаре 3 мая, воскресенье. Днем в Воронеже будет 15 градусов тепла, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Давление в норме. Ближайшей ночью плюс 6, пасмурно.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Воронеже. 239-88-42.

пицца классной, настоящей и большой. Много сыра, много мяса, видно, повар был крутой. Хочешь вкусно развлекаться, вам не нужно сомневаться.

0: ЦФМ Воронеж. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» СРК «Дон». На календаре 3 мая, воскресенье. Днем в Воронеже будет 15 градусов тепла, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Давление в норме. Ближайшей ночью +6, пасмурно.

0: стартуют продажи новой очереди квартир в четырехэтажных кирпичных домах. Новый дизайн, проверенное качество. Село Ямное. ООО «Специализированный застройщик СРК Дон». Телефон 251-66-66. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Комплексное решение гинекологических проблем в клинике БЕВС. Анализы и диагностика. Лечение гинекологических заболеваний. Лечение недержания мочи. Планирование беременности. Интимное омоложение. Клиника БЕВС. Воронеж. Кольцовская, 12Б. Телефон 200 000. 200 000. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Воронеже. 239-88-42.

0: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
5: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Боёпик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
6: Боёпик красиво придумали.
5: Кузя, путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная

пиццы классной, настоящей и большой. Много сыра, много мяса, видно, повар был крутой. Хочешь вкусно развлекаться, вам не нужно сомневаться, когда

0: пятница ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
1: Телефон рекламной службы радио DFM в Воронеже. 239-88-40.

0: мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
1: «Додо».
0: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113 110 100 18 44 город Ставка.
2: Успел.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равирска. Модель за 2025 год.
6: В ленте.
7: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично. Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
10: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
11: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
12: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
14: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
15: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
16: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
15: Спускает.
16: «Полутон». В кино с 30 апреля. 18+.
17: Любовь здесь проходит проверку.
18: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
19: 16+.
20: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
21: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
22: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
23: Какое-то странное чувство.
22: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
23: Будто что-то не так.
24: Я не могу найти выход.
22: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.

0: DFM Воронеж. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: На календаре 3 мая, воскресенье. Днем в Воронеже будет 15 градусов тепла, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный от 3 до 7 метров в секунду. Давление в норме. Ближайшей ночью плюс 6, пасмурно.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо.
3: ИП Гринёв Денис Петрович. УГРНП 319-619-600-022-754.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Воронеже. 239-88-42.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Мы русские люди, мы умеем шашлык жарить. Знаете, вот проливной дождь, ливень. И мы вот так картонку держим все вместе над мангалом, чтобы шашлык пожарился.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну что вы, если мы решили пожарить шашлыки, мы их пожарим.

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
4: А что если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
7: 16+.
8: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.

0: здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
1: От студии, подарившей нам собиратель душ.
2: Какое-то странное чувство.
1: От продюсеров орудий и оно.
2: Будто что-то не так.
3: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
4: Ты меня слышишь?
5: Вытащи меня отсюда!
1: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
6: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
7: Бабаюпик. Красиво придумали.
6: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
8: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в

0: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
1: Записывайте сбор авто на Стужево 41 или по телефону 210-60-60.
0: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026.
2: Кто мечтал о пицце гласной, настоящей и большой? Много сыра, много мяса, видно, повар был крутой. Хочешь вкусно развлекаться, вам не нужно сомневаться.

0: реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов в Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставка.
2: Успех.
3: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: АЗ «Статнефть» – хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
10: Кофе хотите?
9: Это намек?
10: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
9: Нет кофе, нет бонусов?
10: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
11: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
12: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
13: Подробнее на t2.ru.
14: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
15: Разницы нет, если

0: с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион.Рус».
1: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинн Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-4080-13-16-04-03-05-26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
3: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
4: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
3: Не запускает.
4: «Полутон» в кино с 30 апреля. 18+.

0: FM Воронеж. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик СРК Дон». В понедельник, 4 мая, в Воронеже ночью будет плюс 6, пасмурно. Днем 20 градусов тепла, облачно с прояснениями. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Давление в норме.

0: стартуют продажи новой очереди квартир в четырехэтажных кирпичных домах. Новый дизайн, проверенное качество. Село Ямное. ООО «Специализированный застройщик СРК Дон». Телефон 251-66-66. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Клиника БЕВС. Широкий спектр УЗИ-исследований на современных аппаратах экспертного класса. УЗИ-диагностика внутренних органов, суставов и сосудов. Стоимость от 900 рублей. Квалифицировано, безопасно, комфортно. Клиника БЕВС. Телефон 200-1000. Клиника БЕВС. 200-1000. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Любовь такая непредсказуемая. Сегодня она с пепперони, а завтра комбо «Лавис» в «Додо Пицце». Закажите среднюю пиццу и напиток на выбор и получите в подарок уникальную открытку и набор жвачек «Лавис».
4: ИП Гринёв Денис Петрович, УГРНП 319-619-600-022-754.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.
6: Записывайте сбор авто на Стужево 41 или по телефону 210-60-60.
7: Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4-3-2026 года.

0: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Задумаются о великом.
1: И выясняем, что значит «хурды-мурды».
2: «Хурды-мурды». Вау, это не название фильма, нет?
1: Неплохо было бы, как есть «Шурлы-мырлы», астраханская версия «Хурды-мурды».
0: И порадуются за вас, как за себя.
3: Попадать.
2: Да!
3: Валять дурака.
2: Да!
1: Кисна, Мика.
3: Кисла-мина.
2: Браво!
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
0: Реклама.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
0: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
6: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет,

0: Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15.

0: 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
2: А что, если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
1: Записывайте сбор авто на Стужево 41 или по телефону 210-60-60.
0: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
2: Кто мечтал о пицце гласной, настоящей и большой? Много сыра, много мяса, видно, повар был крутой. Хочешь вкусно развлекаться, вам не нужно сомневаться, когда

0: 7.20.
1: Выключите уведомления. Сделайте глубокий вдох. Всего полчаса, и вы в заповедном лесу. В парк отеля «Тайга». Здесь только шепот реки, пляж и жаркая расслабляющая баня. Покатались на сапах? Отлично! А теперь в ресторан за вкусным ужином. Слышите? Это не звук будильника. Это вы выдохнули. Парк-отель «Тайга».

0: конца ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Воронеже. 239-88-42.

0: Реклама. Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
1: Подробнее на t2.ru.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
4: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук 12+». Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ УКРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставкар. Успех!
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/dachny_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
7: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
8: Азастатнефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30. А лучше 100. Кофе хотите? Это намек? Никаких намеков. Покупаете любой кофе. Получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
9: Нет кофе, нет бонусов?
8: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года. Заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация об организации акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля.

0: DFM Воронеж. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В понедельник, 4 мая, в Воронеже ночью будет плюс 6, пасмурно, днем 20 градусов тепла, облачно с прояснениями. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Давление в норме.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Что будем?
3: Пиццу.
2: Есть?
3: Готовить.
4: В «Додо Пицце» каждый ребенок – пиццамейкер. Приходите на детские мастер-классы. Создавайте воспоминания вместе с нами. Мастер-классы по приготовлению пиццы проводятся в пиццериях по записи на dodokids.ru. Стоимость участия в мастер-классе равна стоимости пиццы, приготавливаемой на мастер-классе. Полные условия участия на dodokids.ru. Информация о продукции и ее стоимости в пиццерии.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.
6: Записывайте сбор авто на Стужева 41 или по телефону 210-60-60.
7: Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4-3-2026 года.

0: Пятница ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Воронеже. 239-88-42.

Вы слушаете радиоканал DFM Воронеж. СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 36-00-616 от 11 мая 2022 года. Для лиц старше 12 лет. В Воронеже 14 часов.

Конечно, конечно, это Party Time. А что же это еще может быть? Всем привет, любимые радиослушатели Волны 104.3. DFM звучит из ваших динамиков. Павел Фисенко в студии. А тем временем погода за окном продолжает налаживаться, что не может не радовать. И пока бежал в студию, в очередной раз проходил мимо знаменитой и всеми любимой статуи Белого Бима и задумался о причинах его появления. И, собственно, выяснил. Делюсь с вами. Авторами памятника Биму выступили воронежские скульпторы, лауреаты Государственной премии России Эльза Пак и Иван Дикунов. Идея установить памятник возникла еще в середине 80-х годов. Скульпторы начали работу над памятником в 1985-м и создавали его на собственные средства. Фигура собаки отливалась в Пензе, а автор повести Гавриил Троепольский даже проводил консультации и давал советы по созданию памятника. Бим был установлен на проспекте Революции у театра «Кукол Шут» в 1998 году. Однако в начале 2003 года злоумышленники попытались отрезать ухо скульптуры, но всего лишь поломали детали крепления. Тем не менее, ухо потребовалось снять для реставрации, а через день кто-то проявил сострадание и перебинтовал бедолаге голову. Также в августе 2009 года памятник был выдвинут на конкурсный выбор звания неофициального символа города Воронежа. Но, по-моему, тогда он занял лишь третье место, а первое заняла скульптура Петра Первого. Такие вот истории, друзья. Ну, а тема эфира сегодня – самый необычный памятник в России, который ты лично видел. Пиши в МАКС 8-960-101-104-3, звони по номеру 239-34-64 и, конечно, оставляй свои комментарии в группе ВКонтакте, а мы начинаем.

А мы говорим сегодня о памятниках на DFM, но не о масштабных, скажем так, скульптурах и мемориалах, как, например, памятник Владимиру Ильичу Ленину, коих насчитывается около 6500 по всей России. Можете себе представить? А мы сегодня говорим о таких, знаете, о самых необычных памятниках. О тех, что стоят где-то в парках тихонечко, у музеев, может быть, или на тихих улицах наших городов. Но на самом деле, знаете, как бывает, мы часто проходим мимо них, едва замечая, а может быть и вообще не замечая. А ведь на самом деле каждый памятник — это как такая застывшая мысль, я бы сказал, послание из прошлого, отражение эпохи, может быть, и взглядов людей, которые его создавали. В целом, вообще, что такое памятник? Ну, понятно, что памятник происходит от слова «память», устанавливается он в память о ком-то или о чем-то. Но мне кажется, что там немножечко все глубже. Памятник — это как способ сохранить некую такую историю, не на строчках учебников где-то, а вот в форме, которую можно потрогать, увидеть, рядом с которой можно постоять, сфотографироваться или даже о чем-то задуматься. Конечно, они бывают абсолютно разные, и величественные, и скромные, и монументальные, камерные, реалистичные, абстрактные, но... Поговорим сегодня о тех, что, знаете, вызывают улыбку и удивление. Например, есть у меня такой один пример. Небольшая мемориальная доска на стене дома номер 45 по улице Карла Маркса в нашем городе, в Воронеже. На самом деле, таких же табличек огромное множество, и мы просто мимо них проходим и вообще их не замечаем. Но данная табличка, я бы сказал, фантастическая, потому что она установлена ни много ни мало в честь изобретателя машины времени. Можете себе представить? Надпись на ней так и гласит: в этом доме с 2063 года по 2064 год жил С.В. Савельев, изобретатель машины времени. На самом деле Савельев — персонаж рассказа «Парадокс дедушки» писателя Сергея Ушинина. А табличку установил за свой счет креативный директор одного из магазинов сувениров, который располагается где-то поблизости. Ну а что насчет тебя? Расскажи о своем открытии по номеру 8-960-101-104-3. Это Макс, напоминаю. Также можно дозвониться по номеру 239-34-64. И не забывайте про группу ВКонтакте, а мы продолжаем.

0: DFM. Come on.
1: Продолжается Party Time на DFM 104.3. Павел Фисенко в студии, и сегодня мы обсуждаем с вами самые необычные памятники, которые вы видели. И уже есть несколько сообщений. Сейчас я вам их зачитаю. Например, Николай пишет, что, гуляя по Екатеринбургу, чуть не наступил на памятник человеку-невидимке. Ну, конечно, Николай, это же памятник человеку-невидимке. Как его можно увидеть? На самом деле, скульптура представляет собой такую пластину, где-то метр на метр, с двумя отпечатками стоп. Одна, по-моему, 43-го размера, другая 41-го. Не помню точно, с чем это связано. Вот. Но вот такая вот удивительная достопримечательность в Екатеринбурге имеется. Следующее сообщение от Виктории. Знаю, что есть в Железноводске памятник клизме. Это единственный в мире монумент такому медицинскому инструменту, где трое ангелов держат гигантскую клизму, символизируя три единства сил: пациента, медсестру и саму процедуру. Ну, я думаю, что и пациентам тоже напоминание, что нужно идти на процедурки, тоже такой момент присутствует здесь. Так, что еще у нас есть? Город Москва, пишет нам Виктор, что в Москве у нас есть памятник сырку «Дружба», где лиса и ворона из басни Крылова обнимают знаменитый плавленый сырок. Да, действительно, есть в Москве такой памятник, я о нем слышал, и даже, по-моему, слышал, что весь сырок, он выплавлен из бронзы, и его как-то украли один раз, но потом вернули на место. Так, друзья, продолжаю зачитывать ваши сообщения, продолжаю ждать ваши сообщения. Пишите, звоните, пишите по номеру МАКС 8-960-101-104-3, номер телефона 239-34-64 и, конечно, группа ВКонтакте.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
3: Записывайте сбор авто на Стужево 41 или по телефону 210-60-60.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
4: Кто мечтал о пицце гласной, настоящей и большой? Много сыра, много мяса, видно, повар был крутой. Хочешь вкусно развлекаться, вам не нужно сомневаться.

Пати-тайм на DFM 104.3. Павел Фисенко у микрофона. И сегодня мы обсуждаем необычные памятники в России. Следующее сообщение пришло нам от Ольги. Ольга пишет, что мне всегда был интересен Петр Первый и его статуя в Петроградке. Скульптор Шемякин, по моему мнению, хотел показать не внешность, а образ личности Петра. Огромное тело, масштаб личности, власть, влияние, маленькая голова, намек на холодный расчет или отрыв от обычных людей. Длинные руки – символ того, как он дотягивался до всего и контролировал страну, но есть и реальная деталь – голова сделана по посмертной маске Петра Первого, она максимально точная. Да, Ольга, на самом деле скульптура получилась довольно неоднозначной, я бы сказал. До сих пор она вызывает множество споров. Кому-то она нравится, кому-то она не нравится. Я напомню, что история памятника началась еще в 1980-е годы. Как говорил сам скульптор Михаил Шемякин, идея создать памятник принадлежала его другу Владимиру Высоцкому, который знал, что Михаил Шемякин часто рисовал Петра Первого, и спросил, почему он не хочет сделать его скульптуру. Тогда Михаил Шемякин ответил, что памятники выдающимся людям у него не получаются. Но впоследствии он снова вернулся к этой идее. Он начал создавать макеты памятника из глины в натуральную величину, но выяснилось, что фигура Петра получалась невзрачной. Петр Первый представлялся невысоким человеком. На этом макете. Тогда скульптор начал увеличивать пропорции тела Петра Первого, не меняя размер головы, и таким образом пришел к пропорциям русских икон. Лицо скульптуры было сделано на основании известной подлинной восковой маски с лица Петра, которая хранится в Эрмитаже. Эскиз памятника... Двумя годами позже Михаилу Шемякину предложили установить памятник в Ленинграде. И в итоге памятник был отлит в бронзе фирмы из Нью-Йорка, в самом Нью-Йорке, и передан в дар Санкт-Петербургу. Действительно, друзья, за каждым произведением искусства стоит огромная история, как, например, за скульптурой Петра. Огромный путь она прошла от идеи до установки и до сих пор считается довольно неоднозначной. Ну а что такого необычного видел ты? Делись по номеру 8-960-101-104-3. Также звони 239-34-64 и оставляй свои комментарии в группе ВКонтакте.

И в Party Time мы сегодня говорим про всякие необычные скульптуры, статуи, памятники, все то, что вам запомнилось в ваших поездках или что вы помните, может быть, в нашем городе такого необычного. Как, например, тот же котенок с улицы Лизюкова, мега знаменитый. Даже многие-многие люди, которые приезжают в наш город, порой едут в том числе и посмотреть на котенка с улицы Лизюковой. Кстати, по-моему, это был эскиз какой-то девочки, которая победила на городском конкурсе, и установили, соответственно, ее зарисовку. Что еще могу сказать про необычные памятники? Конечно, они становятся такими ориентирами, да, местами встреч, частью городских легенд и традиций. Может, вспомните, сколько раз вы договаривались с кем-то встретиться у памятника, например. Я думаю, часто это бывало, особенно раньше, что я буду ждать тебя возле памятника Ленину с цветами, в пиджаке, и в руках у меня будет журнал «Огонек» за февраль. Конечно же, памятники не всегда остаются неизменными в восприятии. Со временем меняется контекст, появляются новые знания, переосмысливаются исторические оценки, и то, что когда-то казалось бесспорным, может начать вызывать вопросы, может быть, какие-то споры, разногласия и так далее. Так памятник превращается в точку диалога между прошлым и настоящим, между разными взглядами и эпохами. Так, есть у меня еще одно сообщение. Сейчас я его зачитаю. Так, пишет нам Ольга, говорит, что ездила в Екатеринбург очень часто раньше и до сих пор ездит. И есть там один памятник, памятник клавиатуре. Ну, я, честно сказать, не знал о таком памятнике. Вот, и Ольга говорит, что ни разу о нем не слышала, но вот в последнюю поездку она специально пошла к этому памятнику, и действительно в землю врыта огромная клавиатура масштабов 30:1, довольно впечатляющая. Она в целом выполнена в стиле такого городского ландшафтного дизайна, на ней можно побегать, посидеть, может быть, даже пикник какой-то провести. И вот я нашел такую информацию, что арт-объект этот задумывался автором как такое некое кладбище идей, но впоследствии было решено сменить концепцию, и, соответственно, первоначальная задумка отличается сильно от того, что получилось в финале. На самом деле, вы не представляете, да и я не представляю, какое огромное количество еще всяких памятников, да даже в нашем городе, в Воронеже, есть неизведанных. А вы пишите, может быть, вы и расскажете мне о том, что я еще не видел или не слышал. Пишите в МАКС 8-960-101-104-3, попробуйте дозвониться 239-34-64 и, конечно, оставляйте ваши комментарии в группе ВКонтакте.

Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик СРК Дон». В понедельник, 4 мая, в Воронеже ночью будет плюс 6, пасмурно, днем 20 градусов тепла, облачно с прояснениями. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Давление в норме.

0: Замах, новый дизайн, проверенное качество. Село Ямное. ООО «Специализированный застройщик СРК Дон». Телефон 251-66-66. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
0: Идеальные ноги в клинике Певза. Лазерное удаление сосудистых звездочек и поверхностных вен на инновационном лазерном оборудовании Кутера XLV+. Точечно, эффективно. Успейте записаться по специальной цене. Клиника Певза. Красота и здоровье ваших ног. Клиника Певза. 200 тысяч. Клиника Певза. 200 тысяч. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
3: Записывайте сбор авто на Стужево 41 или по телефону 210-60-60.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостарт.ру на 4.3.2026 года.
4: Масловка, Машмед, БАМ, ВАИ и Левобережный район. Додо Пицца теперь доставляет пиццу в новые районы города. Скорее заказывай сочную пиццу. Доставка всего 35 минут.
5: Додо.
6: ИП Гринёв Денис Петрович. УГРНП 319-619-622-754.
7: Выключите уведомления. Сделайте глубокий вдох. Всего полчаса, и вы в заповедном лесу. В парк отеля «Тайга». Здесь только шепот реки, пляж и жаркая расслабляющая баня. Покатались на сапах? Отлично! А теперь в ресторан за вкусным ужином. Слышите? Это не звук будильника. Это вы выдохнули. Парк-отель «Тайга». Приезжайте отдыхать.

0: рекламной службы «Радио ДФМ» в Воронеже. 239-88-42. ДФМ. Party
1: time. On DFM. Come on. Ну что, обсуждали с вами сегодня необычные памятники в России, которые вы видели. Вы много писали примеров, много прислали ваших историй. Я вам тоже кое-что рассказал. И знаете, после таких выпусков хочется вооружиться картой и пойти исследовать город. Потому что вроде как ты все в нем знаешь, но на самом деле очень многое от меня все еще скрыто и неизведанно. А это очень интересно. Изучайте свои города, друзья. Гуляйте по музеям, интересуйтесь историей своих городов. Оставайтесь на DFM. Я с вами прощаюсь. Это был Павел Фисенко, а впереди еще очень много классной музыки.

0: каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Пришла весна, из-под кровати стыдливо появились первые весы.
0: С естественным интеллектом.
1: День нормальный, много нужно сегодня думать. Некоторые не любят этот процесс.
2: У кого-то не получается просто.

0: обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет.

0: инструкции. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амото C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амото C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амото C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
3: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
4: От студии, подарившей нам собиратель душ.
5: Какое-то странное чувство.
4: От продюсеров орудий и оно.
5: Будто что-то не так.
6: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
7: Ты меня слышишь? Вытащи меня отсюда!
4: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
1: Записывайте сбор авто на Стужево 41 или по телефону 210-60-60.
0: Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
2: Кто мечтал о пицце гласной, настоящей и большой? Много сыра, много мяса, видно, повар был крутой. Хочешь вкусно развлекаться, вам не нужно сомневаться.

0: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акций, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: АЗ «Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
8: Кофе хотите?
7: Это намек?
8: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
7: Нет кофе, нет бонусов?
8: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы.
9: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организации акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.statneft.ru.
10: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
11: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
12: А что, если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04-03-05-26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. We'll be right back.

0: только одну.
1: ДФМ Воронеж. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: В понедельник, 4 мая, в Воронеже ночью будет плюс 6, пасмурно. Днем 20 градусов тепла, облачно с прояснениями. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Давление в норме.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
3: Записывайте сбор авто на Стужево 41 или по телефону 210-60-60.
4: Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
5: Кто даже ночью пиццу доставит? Это

0: Пятница ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Воронеже. 239-88-42.

0: практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
4: 16+.
5: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
6: Бабаюпик. Красиво придумали.
5: Кузя. Путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

классной, настоящей и большой. Много сыра, много мяса, видно, повар был крутой. Хочешь вкусно развлекаться, вам не нужно сомневаться.

0: 7.29.
1: Выключите уведомления. Сделайте глубокий вдох. Всего полчаса, и вы в заповедном лесу. В парк-отеле «Тайга». Здесь только шепот реки, пляж и жаркая расслабляющая баня. Покатались на сапах? Отлично. А теперь в ресторан за вкусным ужином. Слышите? Это не звук будильника. Это вы выдохнули. Парк-отель «Тайга». Приезжайте отдыхать.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Воронеже. 239 88 40.

0: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы. Общий срок проведения.

Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: Сберпрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УКРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: АЗС «Татнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
3: Кофе хотите?
2: Это намек?
3: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
2: Нет кофе, нет бонусов?
3: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
4: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организации акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
5: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге?

0: и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
3: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
4: От студии, подарившей нам Собиратель душ.
5: Какое-то странное чувство.
4: От продюсеров Орудий и Оно.
5: Будто что-то не так.
6: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
7: Ты меня слышишь?
8: Вытащи меня отсюда!
4: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.

0: FM Воронеж. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» СРК «Дон». В понедельник, 4 мая, в Воронеже ночью будет плюс 6, пасмурно. Днем 20 градусов тепла, облачно с прояснениями. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Давление в норме.

0: Стартуют продажи новой очереди квартир в четырехэтажных кирпичных домах. Новый дизайн, проверенное качество. Село Явное. ООО «Специализированный застройщик СРК Дон». Телефон 251-66-66. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Лечение уха, горла и носа у детей и взрослых. Высококвалифицированные врачи. Современное немецкое оборудование «Отопронт». Клиника «Бевс». Кольцовская, 12Б. Запись по телефону 200 000.

классной, настоящей и большой. Много сыра, много мяса, видно, повар был крутой. Хочешь вкусно развлекаться, вам не нужно сомневаться.

0: Ловиться. 295 97 20.
1: Выключите уведомления. Сделайте глубокий вдох. Всего полчаса, и вы в заповедном лесу. В парк-отеле «Тайга». Здесь только шепот реки, пляж и жаркая расслабляющая баня. Покатались на сапах? Отлично. А теперь в ресторан за вкусным ужином. Слышите? Это не звук будильника. Это вы выдохнули. Парк-отель «Тайга». Приезжайте.

0: каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
1: On DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Если жевать жвачку целый час, вы потратите около 15 калорий. Кстати, тоже неплохо.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Знаете, вот так вот по чуть-чуть где-нибудь да наберется. Там говорят, кстати, калории исчезают, и когда ты в ванной лежишь.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: То есть так вот в ванной полежал, жвачку пожевал уже. И как-то полегче жить.

0: DFM. DFM. Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ» 13 лет спустя. Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
2: Бабаюпик красиво придумали.
1: Кузя, путь к успеху. Завтра в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.

0: ФМ Воронеж. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» СРК «Дон». В понедельник, 4 мая, в Воронеже ночью будет плюс 6, пасмурно. Днем 20 градусов тепла, облачно с прояснениями. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Давление в норме.

0: Продажи новой очереди квартир в четырехэтажных кирпичных домах. Новый дизайн, проверенное качество. Село Ямное. ООО «Специализированный застройщик СРК Дон». Телефон 251-66-66. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Комплексное решение гинекологических проблем в клинике БЕВС. Анализы и диагностика, лечение гинекологических заболеваний, лечение недержания мочи, планирование беременности, интимное омоложение.

0: пятница ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Воронеже. 239-88-42.

классной, настоящей и большой. Много сыра, много мяса, видно, повар был крутой. Хочешь вкусно развлекаться, вам не нужно сомневаться. Когда

0: вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
5: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
4: Не спускает.
5: «Полутон». Кино с 30 апреля. 18+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная

0: Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: Вы слушаете радиоканал DFM Воронеж. СМИ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 36-00-616 от 11 мая 2022 года. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» СРК «Дон». В понедельник, 4 мая, в Воронеже ночью будет плюс 6, пасмурно. Днем 20 градусов тепла, облачно с прояснениями. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Давление в норме.

0: стартуют продажи новой очереди квартир в четырехэтажных кирпичных домах. Новый дизайн, проверенное качество. Село Ямное. ООО «Специализированный застройщик СРК Дон». Телефон 251-66-66. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Телефон рекламной службы Радио DFM в Воронеже. 239-88-40.

0: танца ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Воронеже. 239-88-42.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Разбудят кого угодно.
1: Ого! Слушай, мы снова будем бабушку.
2: Наша традиция уже.
1: Да, прошу разбудить мою бабушку. Она немного сонная.
0: И сообщат неочевидное очевидно.
2: Если тебе пообещали в Москве вид на океан, тебя обманывают.
0: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УКРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
1: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм». «Уинстамарт Сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм». Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
2: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.com.

0: Вы слушаете радиоканал DFM Воронеж. СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ-36-00-616 от 11 мая 2022 года. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Понедельник, 4 мая, в Воронеже ночью будет плюс 6, пасмурно. Днем 20 градусов тепла, облачно с прояснениями. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду. Давление в норме.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: конца ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Воронеже. 239-88-42.

0: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
1: «Пятерочка» выручает!
0: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.

Вы слушаете радиоканал DFM Воронеж. СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 36-00616 от 11 мая 2022 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Пятница ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Воронеже. 239-88-42.

0: пятница ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Воронеже. 239-88-42.

8 800 707 82 381. От 3 декабря 2021 года зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.